idée le sushi des svetanima. Tudi sudi даже наступив на заваранима. Думаю, это уже все, це значит вы це аварія, все. Вырубила свет, все. Ну я бежу, я тут дом, люди дом.